0: Важное слово.
1: Слышите, Нитко Крутко, доживече, еще раз вот Ханки Журовые с Радворья.
2: Сим с Божьей на Зониба. Побег в Старуни, в цих там старшу жену выпитать. Не бих с тем личива, за будет то за мне так возбожаться. Беседовах мой дуо, а час со мине. Жена ми прай, заби то час, кише ей чаканье взау. То бих с Божьей на. Не треба веле вулких гесту, а пшедузачу, с котрым иш можеш друго звеселич. Труде може то бич давно плануване телефонат, гиз дасо кайш любе вопит. Або кого еспа с аутом по сарбских вязках, може в старшим чвоеку збучич веле допомненку. Снано чака нихту на то, зо со с аутом кемши довезе. Не звери се пак, вото просич. Шо, што ж друго му добро чинню, тиш мер воз Божа. Божа, дай ми допозначе о воторену вутробу са мале скутки любошче.
1: Толе прай Ханка Журова з Радворя, в надоку тамнішеє восаде.